0: Радио Инфинити.
1: Время загадывать желание.
2: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнцем взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Радиостанция Infinity.
1: Душу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный. Ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 выше 0. Восход солнца в 4 часа 36 минут, заход в 20-49, долгота дня 16 часов и 13 минут. В воскресенье 17 мая характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, переменная облачность, ночью 10-12, днем 19-21 градус. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 24. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: 16 мая, ровно 100 лет назад, в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста от 6 до 12 лет. Он очень быстро стал популярным детским литературно-художественным изданием. «Мурзилкой» стал рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. Но такой «Мурзилка» просуществовал недолго, и в 1937 году появился новый «Мурзилка» – некое пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени. С тех пор символом детского издания «Мурзилка» является желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе, и детям он очень нравится. В советское время это был детский ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Он был рассчитан на октябрят, младших школьников, воспитанников старших групп детских садов. Основной задачей «Мурзилки» было коммунистическое воспитание детей в духе советского патриотизма, уважения к труду, коллективизма и товарищества. Журнал публиковал рассказы, стихи, сказки, очерки и картины о созидательном труде советских людей, героическом прошлом Родины. В живой, занимательной и доступной форме рассказывал детям об истории страны, труде, природе, жизни школы, делах октябрят и так далее. Журнал издается до сих пор, и его выпуск не прерывался ни разу. В 2012 году «Мурзилка» занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком издания в мире.
11: 16 мая 1985 года в СССР началась антиалкогольная кампания. Именно в этом году в СССР руководством страны решено было отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни. В связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. Указ, направленный на воспитание здоровых принципов в обществе и содержавший полезные идеи, не учел экономических, политических и нравственных факторов. Вместо того, чтобы вести комплексную и последовательную работу, сочетать стимулирующие и тормозящие меры, кампания была сведена в основном к запретам, пугалкам и штрафам. В свою очередь, запреты и ограничения выступили своеобразными стимулами хорошо известных

0: известных негативных тенденций. Резко нарушались правила торговли, процветало самогоноварение, усилилось потребление суррогатов, появились огромные очереди в винно-водочные магазины. В аптеках пропали лекарственные препараты, содержащие спирт. В стране, привыкшей жить в условиях нехватки всего и вся, возник новый жесточайший дефицит. Бутылка водки превратилась в эквивалент твердой валюты. Производство крепких спиртных напитков сократилось на 25%, площадь виноградников на треть. Было закрыто или перепрофилировано большое количество спиртоводочных и винных заводов. Тем не менее, антиалкогольная кампания закончилась ничем, принеся бюджету миллиардные убытки.
1: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Всем знаком сегодня особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с семейным отдыхом и небольшими развлекательными поездками. Сегодня есть смысл вспомнить про дальних родственников и нанести им визит, который обязательно станет источником позитивных эмоций.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня необходимо выбирать максимально тактичный подход для общения со своей второй половинкой. Если вы не хотите, чтобы ваши семейные отношения зашли в тупик, сделайте все зависящее от себя, чтобы миром завершить все неприятности и конфликты.
0: Тельцам доведется побывать в очень экстравагантной и при этом изысканной обстановке. Чтобы испытывать психологический комфорт, пребывая в новом месте, откажитесь от попыток казаться не тем, кто вы есть, и ведите себя максимально естественно.
2: Близнецов сегодня не смогут напугать многочисленные семейные трудности и бытовые проблемы. Вы решите, что не стоит тратить субботу на малоприятные дела, потом махнете на все рукой и отправитесь отдыхать в компании своей нынешней пассии.
0: Ракам сегодня предстоит стать невольным участником какого-то неприятного происшествия. Не исключено, что в семейной жизни ваших соседей разгорится громкий скандал, устранить который вы посчитаете своей первостепенной задачей.
2: Львам сегодня удастся сделать массу полезных покупок. Во время похода по магазинам вы случайно обнаружите небольшой отдел, в который незаменимые в быту принадлежности будут выставлены к продаже с существенной скидкой.
0: Девы сегодня хорошо отдохнут и окончательно забудут про свои недавние трудности на работе. Оказавшись на лоне природы, вы будете с радостью рассматривать живописный пейзаж и наслаждаться общением со своей второй половинкой.
2: Весы сегодня смогут сэкономить довольно круглую сумму. Столкнувшись с поломкой незаменимого в быту прибора, вы начнете искать мастера для проведения ремонта. В итоге вам поможет ближайший сосед, который откажется брать с вас оплату за оказанную услугу.
0: Скорпионы будут наслаждаться отдыхом в романтической обстановке. Вы и ваша вторая половинка пожелаете полностью отгородиться от окружающих людей и даже отключите мобильные, чтобы вас никто не тревожил.
2: Стрельцам сегодня удастся преодолеть разногласия с кем-то из давних оппонентов. После многочасовой дискуссии вы и ваш противник придете к выводу, что существовавший между вами спор не стоит и выеденного яйца, и что вы оба милейшие люди.
0: Козероги сегодня будут блистать на каком-то публичном мероприятии. Раздавая свои улыбки всем вокруг, не забывайте, что ваша вторая половинка точно не одобрит столь легкомысленное поведение.
2: Сегодняшний день принесет водолеям много позитивных событий. Однако периодически вы будете вынуждены терпеть капризы детей, которым категорически не понравятся предложенные вами планы на отдых.
0: Рыбам сегодня придется отказаться от семейного мероприятия или торжества. Чтобы провести свой выходной за решением проблем давнего сослуживца, вечером человек, которого вы спасли от беды, отблагодарит вас с помощью дорогого.

0: Смоленской области в 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 выше 0. Восход солнца в 4 часа 36 минут, заход в 20-49, долгота дня 16 часов и 13 минут. В воскресенье 17 мая характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, переменная облачность, ночью 10-12, днем 19-21 градус. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 24. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Ешкар-Ала, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».
6: Это будет наш с тобой.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Литтемер.
2: Реклама. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, новости свое авто легко.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8.

0: Не для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы, а также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38-70-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити»

0: специальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: 16 мая появился на свет первый номер журнала «Мурзилка». Детский литературно-художественный журнал издавался с 1924 года и быстро стал популярным среди детей младшего школьного возраста. Героем журнала стал желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе с фотоаппаратом через плечо. Назвали его «Мурзилка». Журнал занимательно и доступно рассказывал детям о труде, природе и школьной жизни. Современный «Мурзилка» — глянцевое издание, которое, как и прежде, наполнено интересными и познавательными материалами на темы. Недавно журнал был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал-долгожитель. За многолетнюю историю существования журнала его выпуск не был остановлен ни разу. Главным отличием «Мурзилки» является качественная детская литература. Здесь печатаются сказки, повести, рассказы и стихи. Главные его авторы — современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. Авторами журнала часто выступают и сами дети.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 выше 0. Восход солнца в 4 часа 36 минут, заход в 20-49, долгота дня 16 часов и 13 минут. В воскресенье 17 мая характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, переменная облачность, ночью 10-12, днем 19-21 градус. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 24. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинированные.

99 90 91. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: словами, не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Всем знакам сегодня особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с семейным отдыхом и небольшими развлекательными поездками. Сегодня есть смысл вспомнить про дальних родственников и нанести им визит, который обязательно станет источником позитивных эмоций.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня необходимо выбирать максимально тактичный подход для общения со своей второй половинкой. Если вы не хотите, чтобы ваши семейные отношения зашли в тупик, сделайте все зависящее от себя, чтобы миром завершить все неприятности и конфликты.
0: Тельцам доведется побывать в очень экстравагантной и при этом изысканной обстановке. Чтобы испытывать психологический комфорт, пребывая в новом месте, откажитесь от попыток казаться не тем, кто вы есть, и ведите себя максимально естественно.
2: Близнецов сегодня не смогут напугать многочисленные семейные трудности и бытовые проблемы. Вы решите, что не стоит тратить субботу на малоприятные дела, потом махнете на все рукой и отправитесь отдыхать в компании своей нынешней пассии.
0: Ракам сегодня предстоит стать невольным участником какого-то неприятного происшествия. Не исключено, что в семейной жизни ваших соседей разгорится громкий скандал, устранить который вы посчитаете своей первостепенной задачей.
2: Львам сегодня удастся сделать массу полезных покупок. Во время похода по магазинам вы случайно обнаружите небольшой отдел, в который незаменимые в быту принадлежности будут выставлены к продаже с существенной скидкой.
0: Девы сегодня хорошо отдохнут и окончательно забудут про свои недавние трудности на работе. Оказавшись на лоне природы, вы будете с радостью рассматривать живописный пейзаж и наслаждаться общением со своей второй половинкой.
2: Весы сегодня смогут сэкономить довольно круглую сумму. Столкнувшись с поломкой незаменимого в быту прибора, вы начнете искать мастера для проведения ремонта. В итоге вам поможет ближайший сосед, который откажется брать с вас оплату за оказанную услугу.
0: Скорпионы будут наслаждаться отдыхом в романтической обстановке. Вы и ваша вторая половинка пожелаете полностью отгородиться от окружающих людей и даже отключите мобильные, чтобы вас никто не тревожил.
2: Стрельцам сегодня удастся преодолеть разногласия с кем-то из давних оппонентов. После многочасовой дискуссии вы и ваш противник придете к выводу, что существовавший между вами спор не стоит и выеденного яйца, и что вы оба милейшие люди.
0: Козероги сегодня будут блистать на каком-то публичном мероприятии. Раздавая свои улыбки всем вокруг, не забывайте, что ваша вторая половинка точно не одобрит столь легкомысленное поведение.
2: Сегодняшний день принесет водолеям много позитивных событий. Однако периодически вы будете вынуждены терпеть капризы детей, которым категорически не понравятся предложенные вами планы на отдых.
0: Рыбам сегодня придется отказаться от семейного мероприятия или торжества. Чтобы провести свой выходной за решением проблем давнего сослуживца, вечером человек, которого вы спасли от беды, отблагодарит вас с помощью дорогого

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: В эфире «Радио Инфинити».

0: проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу.

0: и дровяные котлы, а также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Новости спорта. Пятикратный чемпион мира канаист Захар Петров выиграл бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Германии. Золото в этом заезде досталось действующему олимпийскому чемпиону чеху Мартину Фуксе. Третье место на дистанции 200 метров занял еще один представитель России, медалист чемпионата мира Сергей Свинарев. Нападающий Vegas Golden Knights Павел Дорофеев оформил дубль в выездном матче второго раунда плей-офф НХЛ и помог своей команде разгромить Anaheim Ducks 5-1. Благодаря этому Vegas одержал победу в серии с общим счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Российский форвард забросил свою 9-ю шайбу в постсезоне и стал лидером снайперской гонки в плей-офф. Следующим соперником рыцарей станет Colorado Avalanche. Ярославский «Локомотив» в гостях уверенно переиграл казанский «Акбарс» в третьем матче финала Кубка Гагарина 4-1, и железнодорожники снова вышли вперед в серии 2-1. Единственный гол казанцев в исполнении Митчелла Миллера позволил ему повторить рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ. Теперь на его счету 21 очко в 17 матчах. Четвертый матч серии состоится на домашней площадке «Акбарса» 17 мая. Прошлогодний чемпион России «Торпедо Горький» официально исключен из состава Всероссийской хоккейной лиги на следующий сезон. Команда, которая год назад сотворила сенсацию, выиграв в дебютном сезоне Кубок Петрова и титул чемпиона страны, прекратила существование из-за экономических проблем. Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга назвал содержание собственного фарм-клуба в нынешних условиях роскошью. Место вылетевшего чемпиона заняла «Калуга», которая будет дебютировать в ВХЛ в следующем сезоне. В первом полуфинальном матче Суперлиги по футзалу Тюмень, занявшая 6-е место гладкого чемпионата, на выезде переиграла победителя регулярки КПРФ 4-2 и вышла вперед в серии до 3 побед на 1-0. В другом полуфинале действующий чемпион России Ухта на домашней арене разгромила Норильский Никель 8-3 и тоже повела в серии 1-0. Хозяева за первые полчаса отличились 5 раз, под 0 проведя стартовый отрезок игры. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: слушает
1: «Весна» на любимом радио.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радио Инфинити.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже.

0: 16 мая появился на свет первый номер журнала «Мурзилка». Детский литературно-художественный журнал издавался с 1924 года и быстро стал популярным среди детей младшего школьного возраста. Героем журнала стал желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе с фотоаппаратом через плечо. Назвали его «Мурзилка». Журнал занимательно и доступно рассказывал детям о труде, природе и школьной жизни. Современный «Мурзилка» — глянцевое издание, которое, как и прежде, наполнено интересными и познавательными материалами на темы. Недавно журнал был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал-долгожитель. За многолетнюю историю существования журнала его выпуск не был остановлен ни разу. Главным отличием «Мурзилки» является качественная детская литература. Здесь печатаются сказки, повести, рассказы и стихи. Главные его авторы — современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. Авторами журнала часто выступают и сами дети.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: настоящего времени. С тех пор символом детского издания «Мурзилка» является желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе. И детям он очень нравится. В советское время это был детский ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Он был рассчитан на октябрят, младших школьников, воспитанников старших групп детских садов. Основной задачей «Мурзилки» было коммунистическое воспитание детей в духе советского патриотизма, уважения к труду, коллективизма и товарищества. Журнал публиковал рассказы, стихи, сказки, очерки и картинки о созидательном труде советских людей, героическом прошлом Родины. В живой, занимательной и доступной форме рассказывал детям об истории страны, труде, природе, жизни школы, делах октябрят и так далее. Журнал издается до сих пор, и его выпуск не прерывался ни разу. В 2012 году «Мурзилка» занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком издания в мире.
1: 16 мая 1985 года в СССР началась антиалкогольная кампания. Именно в этом году в СССР руководством страны решено было отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни. В связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. Указ, направленный на воспитание здоровых принципов в обществе и содержавший полезные идеи, не учел экономических, политических и нравственных факторов. Вместо того, чтобы вести комплексную и последовательную работу, сочетать стимулирующие и тормозящие меры, кампания была сведена в основном к запретам, пугалкам и штрафам. В свою очередь, запреты и ограничения выступили своеобразными стимулами хорошо известных негативных тенденций. Резко нарушались правила торговли, процветало самогоноварение, усилилось потребление суррогатов, появились огромные очереди в винно-водочные магазины. В аптеках пропали лекарственные препараты, содержащие спирт. В стране, привыкшей жить в условиях нехватки всего и вся, возник новый жесточайший дефицит. Бутылка водки превратилась в эквивалент твердой валюты. Производство крепких спиртных напитков сократилось на 25%, площадь виноградников на треть. Было закрыто или перепрофилировано большое количество спиртоводочных и винных заводов. Тем не менее, антиалкогольная кампания закончилась ничем, принеся бюджету миллиардные убытки.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Всем знакам сегодня особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с семейным отдыхом и небольшими развлекательными поездками. Сегодня есть смысл вспомнить про дальних родственников и нанести им визит, который обязательно станет источником позитивных эмоций.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня необходимо выбирать максимально тактичный подход для общения со своей второй половинкой. Если вы не хотите, чтобы ваши семейные отношения зашли в тупик, сделайте все зависящее от себя, чтобы миром завершить все неприятности и конфликты.
0: Тельцам доведется побывать в очень экстравагантной и при этом изысканной обстановке. Чтобы испытывать психологический комфорт, пребывая в новом месте, откажитесь от попыток казаться не тем, кто вы есть, и ведите себя максимально естественно.
2: Близнецов сегодня не смогут напугать многочисленные семейные трудности и бытовые проблемы. Вы решите, что не стоит тратить субботу на малоприятные дела, потом махнете на все рукой и отправитесь отдыхать в компании своей нынешней пассии.
0: Ракам сегодня предстоит стать невольным участником какого-то неприятного происшествия. Не исключено, что в семейной жизни ваших соседей разгорится громкий скандал, устранить который вы посчитаете своей первостепенной задачей.
2: Львам сегодня удастся сделать массу полезных покупок. Во время похода по магазинам вы случайно обнаружите небольшой отдел, в который незаменимые в быту принадлежности будут выставлены к продаже с существенной скидкой.
0: Девы сегодня хорошо отдохнут и окончательно забудут про свои недавние трудности на работе. Оказавшись на лоне природы, вы будете с радостью рассматривать живописный пейзаж и наслаждаться общением со своей второй половинкой.
2: Весы сегодня смогут сэкономить довольно круглую сумму. Столкнувшись с поломкой незаменимого в быту прибора, вы начнете искать мастера для проведения ремонта. В итоге вам поможет ближайший сосед, который откажется брать с вас оплату за оказанную услугу.
0: Скорпионы будут наслаждаться отдыхом в романтической обстановке. Вы и ваша вторая половинка пожелаете полностью отгородиться от окружающих людей и даже отключите мобильные, чтобы вас никто не тревожил.
2: Стрельцам сегодня удастся преодолеть разногласия с кем-то из давних оппонентов. После многочасовой дискуссии вы и ваш противник придете к выводу, что существовавший между вами спор не стоит и выеденного яйца, и что вы оба милейшие люди.
0: Козероги сегодня будут блистать на каком-то публичном мероприятии. Раздавая свои улыбки всем вокруг, не забывайте, что ваша вторая половинка точно не одобрит столь легкомысленное поведение.
2: Сегодняшний день принесет водолеям много позитивных событий. Однако периодически вы будете вынуждены терпеть капризы детей, которым категорически не понравятся предложенные вами планы на отдых.
0: Рыбам сегодня придется отказаться от семейного мероприятия или торжества. Чтобы провести свой выходной за решением проблем давнего сослуживца, вечером человек, которого вы спасли от беды, отблагодарит вас с помощью дорогой.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Vegas Golden Knights в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде уверенно переиграли Anaheim Ducks 5-1 и выиграли серию с общим счетом 4-2, став первыми финалистами западной конференции. Vegas впервые с чемпионского 2023 года пробился в финал конференции, и для клуба это уже пятый выход в третий раунд за 9 сезонов существования. Следующим соперником рыцарей в Кубке Стэнли станет Colorado Avalanche, который ранее выбил из розыгрыша Миннесота Уайлд. Первый матч этой серии состоится 20 мая в Денвере на льду Колорадо. В это же время в Швейцарии стартовал чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сборная Канады в стартовом матче группового этапа переиграла команду Швеции 5-3 и вышла в лидеры группы А вместе с командой Финляндии, которая сломила сопротивление Германии 3-1, также начав турнир с победы. В противоположной группе вице-чемпионы швейцарцы взяли верх над действующим победителем турнира сборной США 3-1 и возглавляет турнирную таблицу вместе со Швейцарией национальная команда Чехии, обыгравшая Данию 4-1. Футболисты Ливерпуля на выезде проиграли своему соседу по турнирной таблице Астон Вилле 2-4 в предпоследнем туре чемпионата Англии. По итогам этой встречи мерсисайдцы опустились на пятое место, пропустив Виллу вперед на пятую строчку, и это обеспечило команде Уная Эмери путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Ливерпуль же продолжает борьбу за главный еврокубковый турнир. Догнать красных все еще может Борнмут, который отстает на 4 балла с игрой в запасе. Норвежская федерация лыжного спорта выступила против переизбрания шведского миллиардера Йохана Элиаша на пост президента ФИС, который он занимает с 2021 года. Генеральный секретарь организации Ола Кеул объяснил решение нехваткой прозрачности распределения средств и не только. К протесту норвежцев присоединились США, Швейцария, Австрия, Германия, Испания и Канада, направившие коллективное заявление в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда. 64-летний Элиаш, избранный при поддержке Великобритании, будет баллотироваться на второй срок уже от Грузии, так как Швеция и Британия не стали предлагать его кандидатуру. Выборы нового президента состоятся в Белграде 10 и 11 июня. Это были спортивные события, достойные

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
8: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «Инфинити».

0: лучше.
1: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
2: Роджер Браун.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

16 мая появился на свет первый номер журнала «Мурзилка». Детский литературно-художественный журнал издавался с 1924 года и быстро стал популярным среди детей младшего школьного возраста. Героем журнала стал желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе с фотоаппаратом через плечо. Назвали его «Мурзилка». Журнал занимательно и доступно рассказывал детям о труде, природе и школьной жизни. Современный «Мурзилка» — глянцевое издание, которое, как и прежде, наполнено интересными и познавательными материалами на темы. Недавно журнал был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал-долгожитель. За многолетнюю историю существования журнала его выпуск не был остановлен ни разу. Главным отличием «Мурзилки» является качественная детская литература. Здесь печатаются сказки, повести, рассказы и стихи. Главные его авторы — современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. Авторами журнала часто выступают и сами дети.

0: Реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» — от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 7.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
7: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: трехкратный чемпион мира канаист Захар Петров выиграл бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Германии. Золото в этом заезде досталось действующему олимпийскому чемпиону чеху Мартину Фуксе. Третье место на дистанции 200 метров занял еще один представитель России, медалист чемпионата мира Сергей Свинарев. Нападающий Vegas Golden Knights Павел Дорофеев оформил дубль в выездном матче второго раунда плей-офф НХЛ и помог своей команде разгромить Anaheim Ducks 5-1. Благодаря этому Vegas одержал победу в серии с общим счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Российский форвард забросил свою 9-ю шайбу в постсезоне и стал лидером снайперской гонки в плей-офф. Следующим соперником рыцарей станет Colorado Avalanche. Ярославский «Локомотив» в гостях уверенно переиграл казанский «Акбарс» в третьем матче финала Кубка Гагарина 4-1, и железнодорожники снова вышли вперед в серии 2-1. Единственный гол казанцев в исполнении Митчелла Миллера позволил ему повторить рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ. Теперь на его счету 21 очко в 17 матчах. Четвертый матч серии состоится на домашней площадке «Акбарса» 17 мая. Прошлогодний чемпион России «Торпедо Горький» официально исключен из состава Всероссийской хоккейной лиги на следующий сезон. Команда, которая год назад сотворила сенсацию, выиграв в дебютном сезоне Кубок Петрова и титул чемпиона страны, прекратила существование из-за экономических проблем. Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга назвал содержание собственного фарм-клуба в нынешних условиях роскошью. Место вылетевшего чемпиона заняла «Калуга», которая будет дебютировать в ВХЛ в следующем сезоне. В первом полуфинальном матче Суперлиги по футзалу Тюмень, занявшая 6-е место гладкого чемпионата, на выезде переиграла победителя регулярки КПРФ 4-2 и вышла вперед в серии до 3 побед на 1-0. А в другом полуфинале действующий чемпион России Ухта на домашней арене разгромила Норильский Никель 8-3 и тоже повела в серии 1-0. Хозяева за первые полчаса отличились 5 раз, под 0 проведя стартовый отрезок игры. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

16 мая появился на свет первый номер журнала «Мурзилка». Детский литературно-художественный журнал издавался с 1924 года и быстро стал популярным среди детей младшего школьного возраста. Героем журнала стал желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе с фотоаппаратом через плечо. Назвали его «Мурзилка». Журнал занимательно и доступно рассказывал детям о труде, природе и школьной жизни. Современный «Мурзилка» — глянцевое издание, которое, как и прежде, наполнено интересными и познавательными материалами на темы. Недавно журнал был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал-долгожитель. За многолетнюю историю существования журнала его выпуск не был остановлен ни разу. Главным отличием «Мурзилки» является качественная детская литература. Здесь печатаются сказки, повести, рассказы и стихи. Главные его авторы — современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. Авторами журнала часто выступают и сами дети.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Вставляйте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: А в этот день события, ставшие историей.
11: 16 мая, ровно 100 лет назад, в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста от 6 до 12 лет. Он очень быстро стал популярным детским литературно-художественным изданием. «Мурзилкой» стал рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. Но такой «Мурзилка» просуществовал недолго, и в 1937 году появился новый «Мурзилка». Некое пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени. С тех пор символом детского издания «Мурзилка» является желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе, и детям он очень нравится. В советское время это был детский ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Он был рассчитан на октябрят, младших школьников, воспитанников старших групп детских садов. Основной задачей «Мурзилки» было коммунистическое воспитание детей в духе советского патриотизма, уважения к труду, коллективизма и товарищества. Журнал публиковал рассказы, стихи,

0: начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. Указ, направленный на воспитание здоровых принципов в обществе и содержавший полезные идеи, не учел экономических, политических и нравственных факторов. Вместо того, чтобы вести комплексную и последовательную работу, сочетать стимулирующие и тормозящие меры, кампания была сведена в основном к запретам, пугалкам и штрафам. В свою очередь, запреты и ограничения выступили своеобразными стимулами хорошо известных негативных тенденций. Резко нарушались правила торговли, процветало самогоноварение, усилилось потребление суррогатов, появились огромные очереди в винно-водочные магазины. В аптеках пропали лекарственные препараты, содержащие спирт. В стране, привыкшей жить в условиях нехватки всего и вся, возник новый жесточайший дефицит. Бутылка водки превратилась в эквивалент твердой валюты. Производство крепких спиртных напитков сократилось на 25%, площадь виноградников на треть. Было закрыто или перепрофилировано большое количество спиртоводочных и винных заводов. Тем не менее, антиалкогольная кампания закончилась ничем, принеся бюджету миллиардные убытки.
1: А в этот день события, ставшие историей.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 15 мая 1945 года Московское радио в последний раз передало оперативную сводку Совинформбюро. Она состояла из одной строки, озвученной диктором Юрием Левитаном. «Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен». Одна строка, а сколько в ней сказано. Спасибо за это. По сей день мы должны говорить русскому солдату. Игорь Данилов открывает выпуск.

на близняшки. В бой идет за шута и его балаган. Но с фашистом

«Здравствуйте, песня на войне». Я Александра Костюк, солистка группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию нашу авторскую песню в поддержку парней на фронте под названием «Матерям России» на стихи нашего друга-штурмовика с позывным «Дыроком».

0: Песня на войне.
1: У песен группы «Зверобой», как я уже не раз отмечал, особая энергетика. То ли это от того, что они знают обстановку изнутри, поскольку ездят на Донбасс с концертами уже 11 лет, то ли от того, что считают чью-то беду не чужой, а своей. «Солнце наше красное» в нашем эфире.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-112-105.
5: Вот такое сообщение вчера пришло в наш чат-бот. Здравствуйте, позвольте предложить вашему вниманию мою новую песню «Кто отдал жизнь своя за други». Она посвящена всем павшим бойцам СВО, отдавшим жизнь за наше будущее. Олег Шведок.

Всем доброго времени суток, на связи проект Заряд, и мы рады вам представить нашу новую песню под названием «Другие люди здесь живут». Песня о жителях Донбасса на стихи нашего соратника, участника проекта Дмитрия Федорова, который также занимается волонтерской деятельностью. Композиция прозвучит в программе «Песня на войне». Приятного прослушивания.

слева и справа. Небо в осколках мин, грохот войны заглушают в сердце удары мои. Но в какофонии звуков я слышу героя слова: работайте, братья, работайте, братья, иначе, иначе нельзя.

фронте воюет. Андрюша хороший мой друг. Бьют бандерлогов ребята и помнят героя слова. Работайте, братья, иначе нельзя.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительный инструмент.

0: на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый Ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.

0: Песня на войне.
1: В песне Игоря Наджиева речь идет об осени, но, как по мне, сезонность тут совсем ни при чем. «Офицер» — так называется песня, а происходит дело в Праге.
2: В старый

0: понял, только помочь нечем. Слышал,
1: среди нас нет героев, и мы не штрафные. Такую нам роль отводит война.

0: Рифма на броне. Фильму конец. И титры в лицо. Было ли? В маленьком зрительном зале плоский герой раскидал подлецов плоскими кулаками. Он молодец. И качают его плоские звезды на красной полоске. Золотом светится года сего супергеройский Оскар. Светится золотом дураков. В мире трехмерном геройская слава так достается. Из первых рядов зритель кричит: «Красава!» Не экранен, не знаменит тот настоящий. Его суперсила — делать. В то время, как делает вид плоский цветной верзила. Наталья Денисенко.
1: Рифма на броне.
2: Пишут нам музыканты из группы «Мир свой» из города Мытищи. Мы пишем свои песни. Это первое, что написали в студии. К Дню Победы для наших воинов. На музыкальном поприще мы начинающие. Каждый из нас имеет основную работу по разным направлениям, а музыка — это наше хобби. Итак, встречайте. «Мир свой» героям.
3: Путь нелегкий отмерен героям не зря. Быть ориентиром, где в жизни кромешная тьма. Градом свинцовым их не испугать. Быть бы похожим, похожим, ни в ряд с ними встать. Тем, кто не гнет.

Сложится им путь. С поля кровавых сражений не отвернуть. Может случиться герою отпустить.

Лолита стоит на полях. Подвигов сколько отлито в сердцах. Павшим героям небесного сна, а на земле

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

Это была премьера песни от Никиты Бачинского «Люди, станьте». А завершит выпуск Сергей Галанин и группа «Серега». Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую проведу для вас я, Настя Негода. В ближайший час я представлю вам главные хиты радио и интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. Перед тем, как включить первый трек, напоминаю, что совсем скоро, уже в эту среду 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт «Топ Хит Лайв» с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и социальных сетях. Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире сотни радиостанций и набрал 40 тысяч эфиров. Со своей стороны отмечу, что в этой песне отличный текст. Готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Слушаем.
1: 15.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один новый хит с глубоким смыслом нам подарили Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Песня уверенно набирает обороты на радио, и я не могу не включить «Карму» в трек-лист нашего хит-парада. Егор Крид, «Артик и Асти», «Топ Хит Чарт».
0: 14 место.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. И вы слушаете ТОП ХИТ ЧАРТ, в котором мы подводим музыкальные итоги прошедшей недели, слушаем лучшие хиты радио и интернета. И к нам присоединяется шоумен, телеведущий и певец Александр Владимирович Рева, которого мы все знаем под именем Артур Пирожков. Месяц назад Саша Артур выпустил новый трек со скромным названием «Самый красивый». Вскоре эта песня заиграла в эфире нескольких федеральных радиостанций. Ее подхватили в регионах и вуаля! Сегодня премьера трека в ТОП-хит-чарте. «Самый красивый» Артур Пирожков. Встречайте!
0: 13

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
4: Дюжину лучших треков недели у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и ее хит «Феникс». Несмотря на все старания, Лера не удержалась на вершине интернет-чарта. Зато на радио у нее дела идут отлично. «Феникс» набирает обороты, у него уже больше 70 тысяч эфиров и уже десятки миллионов стримов в интернете. Куда же без них? «Феникс» Беарвульф на 12-й строчке нашего хит-парада.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 11-м месте у нас сегодня премьера. Трек, авторами и исполнителями которого стали Артем Качер и DJ Smash. Песня называется «Клатч». И это небольшая женская сумочка для всяких нужных дамам мелочей. Если вы меня спросите, почему «Клатч», я честно скажу, что не знаю. Наверное, потому что песня эта грустная. Артем поет об окончании отношений с девушкой, когда ее былая любовь превращается в воспоминания, которые лежат в этой самой сумочке между тушью и тенями. Добавлю лишь, что Артем Качер станет одним из участников концерта «Топ Хит Лайв» 20 мая в Москве. Но прямо сейчас он становится участником нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты своими хитами. Перед тем, как зазвучит музыка, я хочу напомнить, что благодаря вашему голосованию в группе «Топ Хит ВК» некоторые из новичков попали в лайнап концерта «Топ Хит Лайв», который прогремит совсем скоро, 20 мая в Москве. Поэтому голосуйте за музыку, которая...

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку хитов у нас сегодня открывает драгоценный малахит, который исполняет Аня Плетнева и группа «Винтаж». Со времени, прошедшим с моей прошлой программы, малахит встал в ротацию на уже почти сотню станций и прозвучал в эфире более 60 тысяч раз. Что ж, встречайте винтажный малахит в нашем хит-параде.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте, tophit.ru, группы Топ Хит в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас Анна Асти и Дима Билан, которые прямо сейчас исполнят свой свежий хит, который называется «Эпилог». Встречайте.
0: 9 место.
2: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Джахид Гусейн Ли, которого мы знаем как певца Джонни, в конце прошлого года записал трек «Помню». Эта песня стала настоящим долгожителем радиоэфира и радиочартов. Только представьте, на сегодняшний день «Помню» играет на 200 радиостанциях России и уже собрала почти 900 тысяч эфиров. Я не могла пройти мимо этого хита-долгожителя и с удовольствием ставлю его в эфир.
0: 8.

0: Дарите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: И сейчас мы услышим артистку, чьи хиты много лет возглавляли российские радиочарты. Я, конечно, имею в виду «Елку». Ее апрельский трек «Проще» уже прозвучал на радио более 100 тысяч раз и продолжает набирать обороты. По данным «Топ-хит», «Елка» в этом году возвратилась в десятку самых популярных исполнителей на радио. Ну а сможет ли она составить конкуренцию нынешним лидерам чартов Мари Краймбрери и Зиверт? Мы узнаем 26 ноября, когда состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards 2026. Ну а пока здесь и сейчас «Елка» и ее хит «Проще».
1: Седьмое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Мот выпустил трек «Намек на нас». Трек стал в горячую ротацию, его эфиры перевалили за 200 тысяч и продолжают двигаться вверх в радио и интернет-чартах. Сегодня «Намек на нас» на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: 6-е место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт». Самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И как всегда, перед финальной пятеркой хитов я представлю вам совершенно новые релизы звезд. Слушайте, запоминайте, добавляйте в свои плейлисты. «Все будет хорошо» — Митя Фомин и Саша Дит.

0: владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
5: Это были самые заметные звездные премьеры. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам. TopHit.ru. Группа «Топ Хит» в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь. И прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которую открывает «Асфальт» Оли Серябкиной. Только что трек перевалил отметку в 200 тысяч эфиров, и поэтому сегодня этот «Асфальт» идеально ложится в наш трек-лист.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван, наряду с рэперами Джакон и Айсгергертом, в 2026 году один из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». Ну а прямо сейчас «Ртуть». Еще одна трогательная Ванина баллада о перипетиях любви.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Тройку лидеров открывает сегодня свежий трек Тани Ткачук, солистки группы «Моя Мишель». Первая премьера группы в этом году называется «На малиновой луне». Эту песню Таня или «Моя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. Трек встал в горячую ротацию на сотни ведущих российских радиостанций, так что с эфирами у него будет полный порядок. А прямо сейчас у «Малиновой луны» бронза нашего хит-парада.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущая Настя Негода. Серебро сегодня уходит очень интересной коллаборации. В новом проекте собрались Матвей Мельников или Мот, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «Бай Индия». Эти три парня записали лирический трек «Шаде», который встал в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело «Шаде» к мгновенному взлету в чартах и премьере у нас.
0: Второе место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну, а на самом верху у нас с вами уже третью неделю подряд царит Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Что ж, я думаю, что этот трек Марины – отличный выбор музыкальных редакторов российских радиостанций. Ну а мы в нашем чарте просто обязаны подчеркнуть успех победителя. В общем, золото этой недели уходит Мари Краймбрери. Встречайте победительницу!
0: Лидер ТОП

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 17 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер восточный, северо-восточный. Ночью в первой половине дня слабый. Во второй половине дня от 3 до 8 метров в секунду. При грозе порывами до 12. Давление 742 миллиметра. Начнет падать. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 35 минут. Заход в 20:50. Долгота дня 16 часов и 15 минут. В понедельник 18 мая облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до плюс 25 градусов, во вторник до плюс 26, и также вечером возможны дожди и грозы.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
7: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

Пятикратный чемпион мира канаист Захар Петров выиграл бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Германии. Золото в этом заезде досталось действующему олимпийскому чемпиону чеху Мартину Фуксе. Третье место на дистанции 200 метров занял еще один представитель России, медалист чемпионата мира Сергей Свинарев. Нападающий Vegas Golden Knights Павел Дорофеев оформил дубль в выездном матче второго раунда плей-офф НХЛ и помог своей команде разгромить Anaheim Ducks 5-1. Благодаря этому Vegas одержал победу в серии с общим счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Российский форвард забросил свою 9-ю шайбу в постсезоне и стал лидером снайперской гонки в плей-офф. Следующим соперником рыцарей станет Colorado Avalanche. Ярославский «Локомотив» в гостях уверенно переиграл казанский «Агбарс» в третьем матче финала Кубка Гагарина 4-1, и железнодорожники снова вышли вперед в серии 2-1. Единственный гол казанцев в исполнении Митчелла Миллера позволил ему повторить рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ. Теперь на его счету 21 очко в 17 матчах. Четвертый матч серии состоится на домашней площадке «Агбарса» 17 мая. Прошлогодний чемпион России «Торпедо Горький» официально исключен из состава Всероссийской хоккейной лиги на следующий сезон. Команда, которая год назад сотворила

0: на 1-0. В другом полуфинале действующие чемпионы России «Ухта» на домашней арене разгромила «Норильский никель» 8-3 и тоже повела в серии 1-0. Хозяева за первые полчаса отличились 5 раз, под 0 проведя стартовый отрезок игры. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: 16 мая появился на свет первый номер журнала «Мурзилка». Детский литературно-художественный журнал издавался с 1924 года и быстро стал популярным среди детей младшего школьного возраста. Героем журнала стал желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе с фотоаппаратом через плечо. Назвали его «Мурзилка». Журнал занимательно и доступно рассказывал детям о труде, природе и школьной жизни. Современный «Мурзилка» — глянцевое издание, которое, как и прежде, наполнено интересными и познавательными материалами на темы. Недавно журнал был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал-долгожитель. За многолетнюю историю существования журнала его выпуск не был остановлен ни разу. Главным отличием «Мурзилки» является качественная детская литература. Здесь печатаются сказки, повести, рассказы и стихи. Главные его авторы — современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. Авторами журнала часто выступают и сами дети.
1: Радио «Инфинити».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 мая, ровно 100 лет назад, в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста от 6 до 12 лет. Он очень быстро стал популярным детским литературно-художественным изданием. «Мурзилкой» стал рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. Но такой «Мурзилка» просуществовал недолго, и в 1937 году появился новый «Мурзилка» – некое пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени. С тех пор символом детского издания «Мурзилка» является желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе, и детям он очень нравится. В советское время это был детский ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Он был рассчитан на октябрят, младших школьников, воспитанников старших групп детских садов. Основной задачей «Мурзилки» было коммунистическое воспитание детей в духе советского патриотизма, уважения к труду, коллективизма и товарищества. Журнал публиковал рассказы, стихи, сказки, очерки и картинки о созидательном труде советских людей, героическом прошлом Родины. В живой, занимательной и доступной форме рассказывал детям об истории страны, труде, природе, жизни школы, делах октябрят и так далее. Журнал издается до сих пор, и его выпуск не прерывался ни разу. В 2012 году «Мурзилка» занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком издания в мире.
2: 16 мая 1985 года в СССР началась антиалкогольная кампания. Именно в этом году в СССР руководством страны решено было отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни. В связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. Указ, направленный на воспитание здоровых принципов в обществе и содержавший полезные идеи, не учел экономических, политических и нравственных факторов. Вместо того, чтобы вести комплексную и последовательную работу, сочетать стимулирующие и тормозящие меры, кампания была сведена в основном к запрету

0: или перепрофилировано большое количество спиртоводочных и винных заводов. Тем не менее, антиалкогольная кампания закончилась ничем, принеся бюджету миллиардные убытки.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Ленинградской области 19.00. Погода на Инфинити.
1: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 17 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер восточный, северо-восточный. Ночью в первой половине дня слабый, во второй половине дня от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 35 минут, заход в 20:50, долгота дня 16 часов и 15 минут. В понедельник 18 мая облачно с прояснениями, ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до плюс 25 градусов, во вторник до плюс 26, и также вечером возможны дожди и грозы.
0: Диско-дискотека.

0: зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
4: В строительную организацию для работы на постоянной основе требуются водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Диско-дискотека «Ретро».

0: спорта.
1: Хоккеисты Vegas Golden Knights в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде уверенно переиграли Anaheim Ducks 5-1 и выиграли серию с общим счетом 4-2, став первыми финалистами западной конференции. Vegas впервые с чемпионского 2023 года пробился в финал конференции, и для клуба это уже пятый выход в третий раунд за 9 сезонов существования. Следующим соперником рыцарей в Кубке Stanley станет Colorado Avalanche, который ранее выбил из розыгрыша Миннесота Уайлд. Первый матч этой серии состоится 20 мая в Денвере на льду Колорадо. В это же время в Швейцарии стартовал чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сборная Канады в стартовом матче группового этапа переиграла команду Швеции 5-3 и вышла в лидеры группы А вместе с командой Финляндии, которая сломила сопротивление Германии 3-1, также начав турнир с победы. В противоположной группе вице-чемпионы швейцарцы взяли верх над действующим победителем турнира сборной США 3-1 и возглавляет турнирную таблицу вместе со Швейцарией национальная команда Чехии, обыгравшая Данию 4-1.

0: Лыжного спорта выступила против переизбрания шведского миллиардера Йохана Элиаша на пост президента ФИС, который он занимает с 2021 года. Генеральный секретарь организации Ола Кеул объяснил решение нехваткой прозрачности распределения средств и не только. К протесту норвежцев присоединились США, Швейцария, Австрия, Германия, Испания и Канада, направившие коллективное заявление в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда. 64-летний Элиаш, избранный при поддержке Великобритании, будет баллотироваться на второй срок уже от Грузии, так как Швеция и Британия не стали предлагать его кандидатуру. Выборы нового президента состоятся в Белграде 10 и 11 июня. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: мощное оружие маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За твою победу!

16 мая появился на свет первый номер журнала «Мурзилка». Детский литературно-художественный журнал издавался с 1924 года и быстро стал популярным среди детей младшего школьного возраста. Героем журнала стал желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе с фотоаппаратом через плечо. Назвали его «Мурзилка». Журнал занимательно и доступно рассказывал детям о труде, природе и школьной жизни. Современный «Мурзилка» — глянцевое издание, которое, как и прежде, наполнено интересными и познавательными материалами на темы. Недавно журнал был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал-долгожитель. За многолетнюю историю существования журнала его выпуск не был остановлен ни разу. Главным отличием «Мурзилки» является качественная детская литература. Здесь печатаются сказки, повести, рассказы и стихи. Главные его авторы — современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. Авторами журнала часто выступают и сами дети.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро.
0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
3: Hi, folks.

0: пользователь избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите фото арт-принт Дорогобуж ВКонтакте. Фото арт-принт от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Диско-дискотека «Ретро».

0: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: Челябинской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 17 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер восточный, северо-восточный. Ночью в первой половине дня слабый, во второй половине дня от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 35 минут, заход в 20:50, долгота дня 16 часов и 15 минут. В понедельник, 18 мая, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до плюс 25 градусов, во вторник до плюс 26, и также вечером возможны дожди и грозы.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
5: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: говорит не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуются: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
6: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной.

0: адрес в интернете radioinfinity.rf.
1: Все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радиостанция Infinity.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был?

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.
1: Да ну!